0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Wir spielen die Hits unseres Lebens. MDR Sachsen-Anhalt.